с переполненной свалки, крутые как магнитофон, натасканные как овчарки, справлять ностальгический гон. На лбах налеплены буквы, а скалы взъерошенный мех, они нипочем не уймут.

тотальном цехе колонии с клещами слепой акушер, рожденные грызться за кости, рожденные с ПТСР, заставит всех жить по-пацански, устроить вагон-ресторан. Они будут рыпаться вечно, пока.